ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Пыльбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Могилеве 5 утра.
1: Восьмого августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Радио Могилев.

0: времен носит нас.
1: В Могилеве 8 часов.
2: Прогноз погоды. 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Новинка на радио Могилев.

8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Могилев Зеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8022 70 75 41.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Могилевские тепловые сети сообщают, что с 10 по 20 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение микрорайона Соломенка в районе улиц Крупской до улицы Кирова. 30 лет Победы, Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина. Более подробную информацию вы можете получить по телефонам 70 50 67 70 59 68 МТС 8033 319 15 90 или на сайте РУП Могилев Энерго.
2: Радио Могилев.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: От вас потребуется не напор, а аккуратность. Зверните увагу на то, как вы оформляете свои идеи. От подачи до деталей.
2: Телец.
1: Выдатный день для спокойного умацывания особистых позиций.
2: Близняты.
1: День не для рывков, а але вельми зручный для упорядкования у побыти, у финансах и у штодённых задачах.
2: Рак.
1: Это подыходящий момент, как письменно выбудовать режим. Поклопотитесь об якости ежи, задумайтесь об здоровых звычках.
2: Лео.
1: У материальных справах лепш проявить стриманность, особливо, коли есть спокуса погулять на пошне.
2: Дева.
1: Вы у тонусе, але без напружения. Выкористовывайте это для тонкой налады процессов. Важных починаний не только звонку, але и внутри.
2: Шали.
1: День подыходит для значных кроков, особливо у пытаниях финансов. Пусть один организация и относинах.
2: Скорпион.
1: Вы будете иметь больше, чем захочется.
2: Стрелец.
1: Коли вы дадите себе час на повольную працу, выник сдивить. День не любит метусни, але захочивая устойливые деньги.
2: Козерог.
1: Зорки подтримливают вас во всем, что потребует отказности, разлику и такту, особливо там, где треба денечить докладно без лишнего шуму.
2: Водолей.
1: Не сопротивляйтесь необходимости поглыбиться у бытовые або финансовые пытания. Зараз это не рутина, а клопот про будучиню.
2: Рыбы.
1: У метусни и спешцы найдите час зарабить паузу. Потешьте себе чимсти приемным. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Welcome to the Hotel California.

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Ома. С 7 по 9 августа. Вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте Ома.бай.
1: Радио «Могилев».

если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Наши хиты.

0: звезды всегда готовы удивить. А вы готовы узнать, что ждет каждый знак зодиака на предстоящей неделе? Я тоже. Ира Александрова с вами. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Бодрая и активная предстоящая неделя Овнам добавит движение по поводу и без. Главное не вляпаться в приключения. Продумайте действия заранее. Ну и за всей этой беготней не забывайте про собственное желание. Балуйте себя под ваш трек недели. Гаязас Бразерс, Санта-Лючия.

недели. Тельцы, вас ждет легкая и теплая во всех отношениях неделя. Смело беритесь за новое. Удача на вашей стороне, а настроение поможет притянуть приятные встречи и хорошие новости. Пользуйтесь моментом. Под ваш трек недели. Хай-фай.

Близнецы, предстоящая неделя докажет вам, что жизнь полна возможностей, но для этого понадобится ваше желание двигаться вперед. Не бойтесь ярко проявить себя и поделиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте и живите настолько насыщенно, насколько можете. А ритм задаст ваш рэп недели Макс Бокс «Жиза».

0: У Ома. С 7 по 9 августа. Вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте Ома.бай.
1: Астрохит недели.
2: Раки, иногда в ежедневной суете нужно вспоминать и о собственных «хочу», абстрагироваться от «надо» и дать себе возможность делать, что хочется и когда хочется. Для вдохновения ловите ваш трек недели. Эйв, «Meet Me in the Dark».
3: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick

начнем с того, что львы изначально центр вселенной, так что если вдруг затаилось в вашей душе сомнение, то на предстоящей неделе вы убедитесь в том, что вы любимчики у судьбы. Ну а напоминать вам о том, что все у вас будет хорошо, будет Анет Сай. «Слезы». Слушаем трек недели для львов.

где вы знаете совершенно точно, вы можете быть именно такими, какими хочется, и ошибаться – это нормально. На предстоящей неделе вы убедитесь в том, что вы уникальны, и ваша уникальность многим нравится. Любите себя во всем. А напоминать вам о вашей неповторимости будет ваш трек недели «Мэри Гу. Настоящее».

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, неделя даст вам возможность осознать, что все было не зря. Прошлое оставляет тепло в сердце, и оно помогает идти вперед с уверенностью. Вспоминайте хорошие моменты, и пусть они вдохновляют вас к новым достижениям. Будьте открыты для перемен и новых впечатлений. Впереди вас ждет яркие и приятные события. Ваша внутренняя сила и оптимизм сделают эту неделю по-настоящему лучше. А ваш трек недели — Серябкина «Бывало и лучше».

Акцент предстоящей недели для скорпионов. Выбросить из головы и сердца все, что вас волнует и расстраивает, и начать с чистого листа. Даже если не все получается с первого раза, ничего страшного, вы двигаетесь к новым целям, и это главное – быть в движении. И вперед – это ваш главный приоритет. А ваш трек недели – Сони Бадера и Дот.

0: недели.
1: Стрельцы, вы точно уверены, что выкладываетесь по полной для того человека? Возможно, если вы не чувствуете взаимности, нужно что-то пересмотреть. Подумайте над этим по два штрафных недели. Хабиб на 4-м этапе.

0: Ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. Фирменном магазине брал.

0: Плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: У ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или «Выбираем сами». Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.BY.
3: О чем звезды напели, а страхи недели.
4: Козероги, не бойтесь приближаться к своим близким и цените каждое мгновение, проведенное с ними. Именно так вы сделаете свою жизнь ярче и насыщеннее, а ощущение пустоты быстро сменится ощущением наполненности. Ловите ваш трек недели. Татьяна Буланова, «Один день». День.

Водолеи, знаете, есть вероятность, что вы влюбитесь, причем так, знаете, вот с головой, во все тяжкие. Если вы в отношениях, то чувства могут вспыхнуть с новой силой. Вы, главное, не сопротивляйтесь возникающим чувствам и желаниям. А ваш трек недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза».

рыбы, как бы ни сотрясала вас жизнь, иногда нужно просто отпустить то, что не нравится или не устраивает, не жалеть и не пытаться исправить. Дышать станет легче, а в жизни появятся новые интересы и возможности. Подумайте над этим на предстоящей неделе и сделайте

0: На этом все. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть звездные советы сделают вашу неделю суперпродуктивной. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с жителями Вилейского района, выразил уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти, передает Белта. Продовольствие будет только дорожать. 10 миллиардов долларов мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают, подчеркнул Александр.

0: Мы к ним хорошо относимся. Это не чужие нам люди, это наши соседи от Бога. Почему? Они к нам приезжают, все, что им надо, покупают и сами возят. Не надо туда везти, продавать. Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для чего? Для того, чтобы жить. Для того, чтобы была валюта. Вот и все.
1: Единый реестр цифровых показателей заработал на национальном правовом интернет-портале Беларуси, передает Newsbuy. Здесь собраны все данные, которые нужны людям. Индексы, коэффициенты, тарифы ЖКХ, цены на социально значимые товары или услуги. Для бухгалтеров и юристов это значительно сэкономит часы работы. Нужные данные можно найти за несколько секунд. По сути, в этом реестре вся важная информация разложена по полочкам и доступна в один клик. Реестр обновляется автоматически. Новые тарифы, цены и нормативы появляются в разделе «Максимально оперативно». Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона в Беларуси утонули 117 человек, из них 9 детей. Первое и главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду. Даже если он умеет плавать, даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели. Расстояние – вытянутая рука. Второе правило – никаких надувных матрасов, кругов и саббордов для детей без спасательных жилетов. Спасательный жилет не сковывает движение, он держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило. Купаться можно только в специально оборудованных местах. Четвертое правило. Научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112. Два праздника в один день. Сегодня в Шклове проходит районный праздник «День огурца». На площади детской школы искусств организовали костюмированный огуречный парад, гастрофест с дегустацией блюд, семейные спортивные игры и даже дефиле школьной формы. С 15 часов на Лысой горе пройдет первый в Шклове open-air фест мотоциклистов. Пройдет выставка мототехники, показательное выступление по мотоспорту и мотобол. Вечер завершится концертной программой «Огуречно-хрустящий ритм» и праздничной дискотекой. И в завершении, только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: Ну как же сегодня хорошо. Наконец-то прохладно, наконец-то ветрено. И раз уж этот ветер с самого утра занес меня в студию Раиза Могилев, я решила, что эта суббота никак не должна пройти без моего активного в ней присутствия. Помимо меня, в этой субботе присутствует некоторая облачность. Возможно, где-то покапают осадки. Но знаете, после мега-жарких температур это даже хорошо. Ну а пока лето продолжается, эфир продолжается. Поэтому пожелаю всем отличного настроения. До самого вечера. Тина Павлова рядом с вами.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Наши хиты.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Радио Могилев.

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: дни. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: У ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
4: Знаете, очень здорово ощущать счастье. Оно такое легкое, такое спонтанное. И не всегда можно описать, что приводит нас в подобное состояние. Часто ведь достаточно какой-то мелочи, какого-нибудь, ну не знаю, ясного солнечного утра, чашечки ароматного крепкого кофе или красивого вида из окна, и даже любимого десерта, чтобы почувствовать, что жизнь прекрасна и удивительна. Тайное общество счастливых людей в лице своей идейной вдохновительницы и основателя Памелы Джонсон предложил отмечать 8 августа день «Счастье случается». Цель праздника – подчеркнуть важность каждого момента блаженства и осознание того, что мы счастливее, чем нам кажется. Ведь многие люди даже стесняются в этом признаваться самим себе, может быть, опасаясь какого-то общественного порицания из-за хвастовства. А я считаю, что не стоит скрывать радостные эпизоды и минуты. Делитесь ими с близкими, с друзьями, с знакомыми и незнакомыми. Благо, в следующем часе у вас будет такая возможность.
5: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
6: Слушай и поздравляй.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, накануне общаясь с жителями Вилейского района, озвучил формулу, которая поможет сохранить мир в Беларуси, передает Белта. Президент заметил, что раньше белорусов нередко критиковали, мол, постоянно говорят о том, что нужен мир. Особенно часто такие упреки звучали со стороны так называемой оппозиции. Но по прошествии времени, особенно в последние годы, всем стало понятно, что мир – это великая ценность.
2: Сейчас все мечтают, чтобы мир был. И еще неизвестно, как будет. Поэтому для того, чтобы мир был, я вам простую форму. Надо работать самим. Вот хлеб соберем, уберем все как положено, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию, будет мир. Как только перестанем работать, те, кто не работают, начнут воровать. У тех, кто работают, начнется драка, придем к войне. Начиналось все в Украине с внутренней неразберихи, потому что бардачок. Вот этого допустить нельзя.
1: В Беларуси намолотили более 6 миллионов тонн зерна. Об этом Белта сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшний день намолочено 6 миллионов 130 тысяч тонн зерна. Убрано 69% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. На Могилевщине намолотили 600

0: движущегося транспорта. 15-й региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дребинские торжки» пройдет в Дребине 14-15 августа, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. На тематических площадках развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы по традиционным народным промыслам. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературные гостёни, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья в рамках конкурсов «Господыня гостиная», «Гастрофест» по-дрибински. Кульминацией фестиваля станут завораживающее огненное шоу, яркий фейерверк. И в завершении знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра. Новости!
1: Привет, Мобед! Слушай и поздравляю, поздравляю!
2: Августовский день продолжаем проводить вместе в компании «Радио Могилев». Тина Павлова неизменно остается рядом с вами, готова всех приветствовать в программе «Привет в обед». Если вы сегодня еще не успели сказать что-то приятное своим родным и близким, или привет бабуле на дачу передать, или пожелать приятного аппетита кому-то, не упускайте возможность сделать это в ближайшем часе. Жду ваше сообщение. Короткий номер для СМС 9940, Вайбер 5686 176, код 44.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Наши хиты.

Ну что ж, друзья, я готова приступать к первым вашим сообщениям, и начнем мы с поздравления. Всем добрый день из Славгорода. У нас есть поздравление для любимого мужа и папы Юрия Рябцева, которого с юбилеем 40-летием поздравляют супруга Юлия, дочери Элина и Милена. Желают вам, Юрий, крепкого здоровья, всегда быть таким же целеустремленным, исполнения всех желаний. Спасибо, что ты у нас есть, мы тебя очень любим и ценим, пишут ваши девчонки. И я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям. Юрий, всех благ вам, исполнения всех задуманных планов, всех желаний, ну и, конечно, здоровья, и чтобы рядом всегда были те, кто вас поддержит и кто готов прикрывать ваши тылы, а я уверена, что у вас именно так и есть. Дальше. Здравствуйте, радио. Хочу передать привет мужу Александру и всем, кто отдыхает с нами на даче, пишет Ирина. И я тоже вам пожелаю приятного отдыха и отличных выходных. Еще одно сообщение у меня имеется. Здравствуйте, Тина. Передайте привет сыну Мишке и попросите его, пожалуйста, доесть весь суп. А еще всем приятного аппетита, желает Ольга. Вот я тут подумала, ну как же обидно, что только когда мы уже совсем взрослые, мы понимаем все прелести вот этого вот супчика, да, сон в обеденное время. Так что, Миша, Михаил, доедайте суп, не расстраивайте маму. Ну что, друзья, мы здорово начали. Я надеюсь, что вы готовы продолжать делиться вашим хорошим настроением, вашими именинниками, может быть, даже похвастаться чем-то, кто там на даче, у кого урожай созрел, кто чем занимается, рассказывайте непременно.

0: Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Сан-Франциско.

0: На часах 13:26, и у меня очередная порция ваших приветов. Привет из Бобруйска у нас есть. Мы со своей женой Леночкой грибочки перебираем. Нам отчитала семья Ефимчик. Вам большой привет и хорошего урожая. Пусть их будет много, этих грибочков, и пусть они будут вкусные. Дальше у нас есть большой привет для Натальи Марчук. Прекрасного дня и отличного настроения желает вам Сергей. А я вот, кстати, хочу эти же слова адресовать всем, кто меня сейчас слышит. И отличного дня, и хорошего настроения, и вообще, чтобы в эту субботу у вас все получалось. А еще у нас есть поздравление от Ольги. Здравствуйте, пишет она. Поздравьте, пожалуйста, Светку конфетку с днем рождения и пожелайте ей всего самого наилучшего. С удовольствием, Светлана, именинница. Всех благ вам, любви, красоты, счастья и здоровья пожелаем от души, и чтобы все ваши желания обязательно исполнялись. Если у вас тоже есть человек, которому нужно срочно признаться в чувствах, пожелать хорошего дня, приятного аппетита, а может быть, вы о себе что-то хотите нам рассказать, обязательно пишите.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: У ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или «Выбираем сами». Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
3: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

0: Продолжаю рассказывать про ваши события и озвучивать ваши сообщения. Вот есть еще одно поздравление. С днем рождения, Марию Сергеевну Павловскую. Поздравляю Татьяну и Павел. Желают счастья, крепкого здоровья и всех благ. И мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям Марии Сергеевны. Всего вам самого прекрасного. Самых солнечных утров, самых счастливых дней. И чтобы рядом всегда были родные и близкие, которые вас любят и ценят. Дальше. Здравствуйте, наше любимое радио. Передаю привет своей семье Жуковых, дочке Вике, сыну Егору, мужу Саше. Я вас очень люблю. Ваша жена и мама Юлия написала. Какая у вас там замечательная дружная компания. Хороших вам выходных. Дальше. Еще одно сообщение. Хочу передать привет нашей семье. Мы на даче варим варенье. Ароматы стоят на всю округу. Спасибо соседке за рецепт и мужу моему Олегу. Приветик. Вечером у нас банька. Рассказывает нам Наталья. Похвасталась и правильно сделала. Кстати, я напомню, что вечером-то у нас тоже с вами рандеву вообще-то намечается. Сегодня суббота, а значит без двухкассетника никуда. Но пока у нас еще есть время, чтобы в обеденный перерыв кого-то поздравить или передать ваш привет. Так что пишите, друзья.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Ну и под занавес этого часа есть у меня поздравление мастера ПМК 260 из города Костюковичи. С Днем строителя! Удачи тебе и везения! Давай к нам на шашлык, зазывает Александр. Ну, слушайте, вот поскольку вы имя мастера не указали, сейчас, знаете, к вам там целая компания соберется. Но, с другой стороны, чем плохо, профессиональный праздник отметить это всегда приятно, особенно в хорошей компании. Я надеюсь, что наша компания для вас тоже хорошая, поэтому оставайтесь с нами. Я беру небольшой перерыв, вернусь сюда же в эфир, встретимся после 15 часов.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, передает Белта. Глава государства обратил внимание на вопрос доступности на селе базовых товаров и услуг, качественных и по справедливой цене. Он напомнил, что в прошлом году был издан указ, направленный на повышение социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также на улучшение качества торгового обслуживания населения на таких территориях.
1: Проще говоря, хочешь собирать сливки и прибыль в больших городах и столице, возьми на себя ответственность и за отдаленные деревушки. Мне докладывают, 3 тяжеловеса Евроторг, Табакинвест и Доброном приступили к работе. Определены маршруты движения, приобретены на автолавке, согласованы ассортиментные перечни товаров. Деловая инициатива заработала, даже начали устанавливать не стационарные торговые павильоны. По мнению правительства, эксперимент успешен. Как сейчас модно в социальных сетях, жители высказывают аналогичное мнение. Но у меня есть вопрос, почему, несмотря на утвержденные документы, имеющиеся положительный опыт, фактически к обслуживанию сельчан приступили лишь несколько торговых сетей. А остальные, что увязли в эксперименте, правительством внесен проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения», а также преференции для субъектов хозяйства, не желающих оказывать услуги в сельской местности. В данный проект также включена норма о масштабировании на уровень республики, проводимого в отдельных районах эксперимента.
0: 17 киберпреступлений зафиксировано в Могилевской области за неделю. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. В топе схем обмана по-прежнему фейковый интернет-магазин.

Основные мероприятия развернутся на Голубой Кренице 14 августа. Начнутся они с 8 часов с молебна у часовни на источнике и божественной литургии. В 11 часов начнется освящение воды и крестный ход вокруг источника, во время которого также осветят мед, лекарственные травы. После этого в 14 часов стартует конкурс «Спас усяму час», участие в котором примут творческие коллективы Могилевской области и других регионов страны. И в завершении, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +20.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY. Наши хиты.

0: Новички! Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
5: Радио «Могилев».

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы. И достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. У тебя все получится.
3: Радио Могилев.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена. Уверенность в этом высказал президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Вилейский район, передает Белта. Одним из мероприятий было совещание на тему организации торговли на селе. Его провели в здании местного райисполкома. Президент, зайдя в зал и увидев обстановку, признался, что испытал сильное чувство ностальгии. «Не могу похвастаться, что Компартия сыграла решающую роль в моей жизни. Всего хватало. Но должен сказать, что непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была в Советском Союзе, в стране не хватает», — заявил Александр Лукашенко. Белорусская таможня до 31 августа не будет штрафовать за отсутствие навигационных пломб на грузах из Казахстана. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Казахстан уведомил о нехватке электронных устройств и попросил сохранить прежний порядок применения пломб до конца августа. Напомним, с 31 июля в ЕАЭС расширен перечень товаров, подлежащих отслеживанию с помощью навигационных пломб. Однако из-за технических проблем казахстанская сторона пока не может обеспечить ими все перевозки. Белорусская таможня приняла решение до 31 августа не штрафовать перевозчиков из Казахстана за отсутствие пломб. В Беларуси участились случаи выпадения детей из окон. Так, накануне в Бресте девочка выпала из окна 4-го этажа, сообщили Белта в Следственном комитете. 2-летняя девочка находилась дома с матерью. На некоторое время ребенок остался в комнате с открытым окном, пока женщина отошла на кухню. Вернувшись и выглянув в окно, она обнаружила лежащую на земле дочь. Прибывшие медики госпитализировали ребенка в учреждение здравоохранения. На Могилевщине также недавно произошел подобный случай. О мерах безопасности напомнила официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: Как показывает практика, минутная утрата контроля может в любой семье, даже благополучной, привести к травмированию ребенка. Не держите окна открытыми, если дома дети. Установите защитные устройства и помните, что москитные сетки не защитят. Не приучайте детей играть на подоконниках. Уберите предметы, с которых ребенок может на него залезть. И главное, не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на непродолжительное время.
0: О спорте. Белорусские спортсменки завоевали бронзовые медали в командном первенстве на проходящем в Стамбуле чемпионате.

0: телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: Если вдруг вам казалось, что не хватает поводов каких-то приятных на эту субботу, я вам рассказываю сегодня. Отмечается Всемирный день кошек. Специально к этой дате, между прочим, аналитики изучают поисковые запросы пользователей и выясняют, что больше всего интересует любителей усатых-полосатых. Например, они узнали, какие породы вызывают наибольший интерес. Первое место занимает бенгальская, следом идут шотландская, ориентальные кошки, ну а в пятерку также вошли британская и абиссинская породы. Кстати, есть и забавные поисковые запросы. Например, пользователи интересуются, зачем кошкам усы, хвост, брови, кармашки на ушах и шершавый язык. Кстати, последний необходим для очистки шерсти. Многие пользователи пытаются понять загадочную кошачью душу и выяснить, зачем же котята мурчат, спят с человеком, мнут своего человека лапками и лижут руки. В общем, каждый отмечает по-своему, и если вы счастливый обладатель котика, сегодня как минимум нужно сделать что-то приятное своему питомцу. В общем, гладь, любить, мурчить вместе с ними, ну и, конечно, делайте все это под музыку на радио Могилев.

0: знаете, я всегда говорила, что любовь — это чувство многогранное и многоликое. Иначе чем, как не любовью, можно объяснить, что в преддверии Всемирного дня кошек, а это сегодня, напомню, собрали самую большую когтеточку в мире. Высотой более 12 метров, а на ее создание ушло, внимание, 53 километра веревки. Впрочем, не только любители кошек отличились, но еще и любители собак, потому что для собак, например, не так давно модный дом Dolce & Gabbana выпустил духи для собак. Как вам такое? Так что любовь можно испытывать не только друг к другу, к родным и близким, но еще и к домашним питомцам, к работе в том числе можно испытывать любовь. Я вот свою работу люблю и уверена, что она мне отвечает взаимностью, ведь ваша теплая компания это подтверждает.
1: Радио Могилев.

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25. В понедельник небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 22, плюс 27. Во вторник ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части кратковременные дожди, днем местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер южный с переходом на западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Радио Могилев.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Покажи мне, что такое одиночество. Нет, дорогие мои Backstreet Boys, как бы вы ни просили, никакого одиночества не предвидится. По крайней мере, на ближайшие несколько часов я буду здесь в компании моих любимых радиослушателей. Надеюсь, что вы тоже где-то там вместе с нами держите нас на комфортной громкости, и мы стараемся как можем создавать вам приятный фон для отличной летней августовской субботы. Я очень надеюсь, что наша компания вам приятна, потому что нам всегда в радость поднимать вам настроение.

0: в Могилеве 15 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не обижать торговлю, но требовать достойной организации работы на селе. Об этом белорусский лидер заявил накануне во время рабочей поездки в Вилейский район, передает Белта. Президент отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли в сельской местности. Мы вложили немалые деньги, уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкообсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим, подчеркнул президент. При этом глава государства пообещал учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уже не зарабатывают в крупных городах, то должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни. В Могилеве в Казимировском лесу накануне прошла еще одна церемония перезахоронения жертв мирного населения, безвинно уничтоженных в 1941-44 годах. Раскопки ведутся в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На перезахоронение

0: захоронении останков у мемориала жертв геноцида на улице Равчукова собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь, чтобы отдать им дань памяти. В этом поисковом сезоне из 5 ям извлекли останки 142 человек, рассказал заместитель прокурора Могилевской области Андрей Волков.
1: В ходе расследования установлено 45 ранее неизвестных мест уничтожения мирного населения, одно из которых так называемый Казимировский лес. За 3 года поисков именно в этом месте обнаружено 15 ям, из которых взяты останки 844 человек. Более 400 из которых это женщины. Способы, метод истребления нашего населения, планы нацистов. Все это свидетельствует о тотальном истреблении населения, вина которого лишь только в том, что они хотели жить на своей земле.
0: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона в Беларуси утонули 117 человек, из них 9 детей. Первое и главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду. Даже если он умеет плавать, даже если вода по колено, даже если рядом спасатели. Расстояние – вытянутая рука. Второе правило – никаких надувных матрасов, кругов и саббордов для детей без спасательных жилетов. Спасательный жилет не сковывает движение, но держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило – купаться можно только в специально оборудованных местах. Четвертое правило – научите детей, что вода не игрушка, нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112. В 22 районах Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Могилевской области под запретом посещение Костюковического, Мстиславского и Хотинского районов. Посещение без ограничений возможно в Горицком, Дрибинском, Кличевском и Могилевском районах. Все остальные районы нашей области на карте окрашены желтым цветом. Это значит, что посещать

мотивация к размышлению. Через 3 субботы осень, и все, опять скучать до следующего года по лету. А насладиться летом, между прочим, никогда не поздно. Поэтому не гонитесь вперед, попридержите немножечко свое лето. Остановитесь, полюбуйтесь зеленой листвой, почувствуйте теплый ветер на лице. Одним словом, не торопите события. Ну а мы будем рядом, потому что на волне радио Могилев лето звучит.

0: Ревенстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8022 70 75 41.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Могилевские тепловые сети сообщают, что с 10 по 20 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение микрорайона Соломенка в районе улиц Крупской до улицы Кирова. 30 лет Победы, Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина. Более подробную информацию вы можете получить по телефонам 70 50 67 70 59 68, МТС 8033 319 1590 или на сайте РУП Могилев Энерго.
3: Радио Могилев.

0: Еще один час на исходе, и мы на шаг ближе к вечеру. Кстати, отличное время для того, чтобы провести инвентаризацию ваших выходных, проверить, все ли вы успели, поспать, поесть, посмотреть что-нибудь приятное. Если что-то забыли, не беда, у нас еще есть время, ведь завтра тоже выходной. Ну а главное, в субботу это хорошее настроение, и мы готовы продолжать им с вами делиться.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне, посещая Вилейский район, передает Белта. Отменяли железобетонное требование. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот. Нужно пахать, сеять, убирать вовремя, поручил президент. И надо прилично приложиться на севере Минской области.
2: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Понимаете. Нужно пахать поля. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли. Сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. За общими словами надо видеть вот эти недостатки. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
1: В Беларуси обновили перечень специальностей, необходимых для вооруженных сил, других войск и воинских формирований, по которым получили подготовку и подлежат первоначальному приему на воинский учет женщины, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Среди квалификаций фельдшера ветеринарной медицины, фельдшер-акушер, помощник врача, медицинская сестра, фельдшер, лаборант, фармацевт, врач, провизор, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, медицинская сестра-анестезист, рентген-лаборант, медицинская сестра-операционная, военный фельдшер. На реке Березина под Бобруйском мужчина едва не утонул на рыбалке, пишет телеграм-канал «Освод Беларуси». Накануне вечером возле деревни Домонова произошел несчастный случай. Житель Минска 1983 года рождения приехал с друзьями на рыбалку, зашел в воду и начал тонуть. Очевидцы заметили его лежащим в реке лицом вниз в 30 метрах от берега. Другой мужчина быстро доплыл до пострадавшего и вытащил его на берег. Пострадавший доставлен в Бобруйскую больницу скорой помощи в тяжелом состоянии с диагнозом утопления. ЧП произошло в необорудованном для купания месте. Бобруйский РУВД проводит проверку. О спорте. Белорусская Анна Максимова одержала победу на этапе Кубка Азии по триатлону, который прошел в казахстанском Туркестане, сообщает Белта. Участие в женском турнире на олимпийской дистанции приняли 18 девушек из 9 стран. Максимова показала результат 2 часа 15 минут и 17 секунд, опередив ставшую второй кореянку Пак Гаен более чем на минуту. Тройку дополнила Алина Хакимова из Узбекистана. Еще одна белорусская Алина Синевич замкнула пятерку лучших. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Знаете, суббота в августе – это особый вид летнего удовольствия. Вот сегодня вообще хорошо. Солнце уже мягкое, но теплое. Тени становятся длиннее, напоминают о скором вечере. И в воздухе витает вот эта особенная атмосфера. Кто-то жарит шашлыки на даче, кто-то неспешно катается на велосипеде, а кто-то просто сидит на лавочке, наблюдая, как лето постепенно готовится к уходу. И наша с вами миссия, как мне кажется, поймать вот этот хрупкий момент между днем и вечером, между летом и осенью, между отдыхом и будущими новыми рабочими свершениями. Поэтому просто подарите себе и тем, кто вам дорог, хорошее настроение и оставайтесь в нашей компании.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

Согласитесь, что выходные – это очень важный аспект нашей жизни. Отдых в выходные имею я в виду, потому что, ну, далеко не все из нас умеют отдыхать и, в принципе, как-то давать себе какие-то поблажки. А ведь очень просто. Важно высыпаться, гулять, делать какую-то минимальную активность, реже читать новости и есть вкусную еду. Вот именно так можно быстро восстановить силы и подготовиться к следующей рабочей неделе. И главное, не забывать, что выходные должны быть полезными и приятными одновременно. Поэтому старайтесь проводить время так, как вам нравится. Ну, не знаю, приготовьте себе красивый, вкусный завтрак или ужин. Наденьте любимую рубашку или платье. Примите ванну, прогуляйтесь по парку или по пляжу. В общем, балуйте и любите себя.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио Могилев.

Если вдруг вы словили себя на мысли о том, что начинаете переживать о том, что лето заканчивается, а вы еще вдруг что-то не успели из своего летнего списка доделать, досмотреть, дочувствовать, то вот вам научный факт. Танцы можно считать лекарством от тревожности. 27 исследований, посвященных танцам, показали, что их можно прописывать людям, которые страдают от излишней тревожности и даже от депрессии. Так что не нужно тревожиться, нужно танцевать. А двухчасовой двухкассетник лучше всего подходит для танцев и для общения. Так что приглашаю вас туда в 19 часов. А пока беру небольшой перерыв.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Перед вертикалью власти стоит задача максимально стереть различия между городом и деревней. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, передает Белта. В Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни. Ремонтируют и строят новые дороги. Постоянно повышаются требования к обслуживанию на селе. Президент уверен, что в будущем как раз агрогородки и крупные деревни, бывшие центры колхозов и совхозов, останутся и будут развиваться. Для торговли удобно, что они находятся в основном вблизи крупных дорог, а маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут и преобразуются в другие форматы.
2: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует две программы. Развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 30-го года и развитие потребительской кооперации 26-27 годы. Цели и задачи у нас определены и, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практика оставляет желать лучшего.
1: Министерство культуры Беларуси и Индии готовы подписать межправительственную программу о сотрудничестве в области культуры, сообщили Белта в Минкультуры. Об этом договорились заместитель министра культуры Беларуси Сергей Саракач и заместитель министра культуры правительства Индии Шри Вивек Агарвал на встрече, которая прошла в рамках 11-й встречи министров культуры стран-участниц БРИКС. Сегодня культурный диалог Беларуси и Индии выходит на новый системный уровень. Впереди новые совместные проекты, обменные дни национальных культур, реализация программ студенческих обменов, кинематографических инициатив. Инициатив «Организация выставок». Двое подростков на мотоцикле задержаны в Косяковичском районе, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сотрудники госавтоинспекции в деревне Селецкой обратили внимание на мотоцикл марки «Иж Юпитер». После подачи инспекторам ДПС сигнала об остановке водитель проигнорировал требования сотрудников. После непродолжительного преследования, бросив железного коня, водитель и его пассажир попытались скрыться, но были задержаны. В ходе разбирательства выяснилось, что водителю мототехники и его пассажиру по 15 лет. Несовершеннолетний, конечно же, не имел права управления, транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке. Подростки двигались на двухколесной технике без шлемов. Родители парня, находившегося за рулем, за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка привлечены к ответственности. Единый реестр цифровых показателей заработал на национальном правовом интернет-портале Беларуси, передает Newsbuy. Здесь собраны все данные, которые нужны людям. Индекс

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.

свои радиоприемники на волну Радио Могилев. В ближайшие 2 часа объявляю общий сбор всем, кто любит проверенную временем музыку, кто готов танцевать и подпевать еще между делом, делиться своим хорошим настроением. Передавайте привет и поздравляйте своих родных и близких. Именно для этого мы и придумали двухкассетник. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 56-86-176, код 44. У микрофона, как и обещала, Тина Павлова. Всем добрый вечер.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.
6: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Ох, судя по количеству сообщений, чувствую, что суббота у нас намечается горячая. Итак, не откладывая в долгий ящик, зачитываю, что уже есть к этой минуте. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, Цыганкова Игоря Александровича из города Славгород с днем рождения. С удовольствием, Игорь Александрович. Поздравляем вас с праздником, пожелаем вам всех благ, здоровья, конечно же, крепкого исполнения всех ваших желаний, мечтаний и целей. Ну и чтобы рядом всегда были близкие и родные люди, которые вас поддержат. Дальше, Горбачев Александр. Александр очень просит поздравить лучших строителей предприятия «Спецстройремонт» из города Костюковичи с праздником. Желает крепкого здоровья, крепче железобетона, семейного счастья с прочным фундаментом и легких масштабных проектов. Пусть ваш труд всегда приносит людям радость, а в жизни все складывается четко и ровно по плану. Дальше у нас есть наш традиционный привет от Инны, любимому мужу Валерию. Любимый, в который раз повторяю искренние нежные слова любви и признательности тебе, моя родная дочь. Душа, ты единственное неповторимое счастье моей жизни, мой маяк, мой добрый согревающий дом. Спасибо за терпение, заботу и ласковое внимание. Бесконечно ценю все, что ты для меня делаешь. Вот такие прекрасные строки. Дальше. Добрый вечер, уважаемое радио. И вам тоже здравствуйте, наши постоянные слушатели. Такое прекрасное.

0: Отличный праздник. День строителя. Спешат поздравить Владимира Булкина из ПМК-260 города Костюковичи. Все желающие вас поздравляют. Володя, ты самый прекрасный мужчина, мы тебя любим. Я тоже желаю поздравить Владимира Булкина. Можно я присоединюсь к желающим и поздравляю вас с профессиональным праздником и всех, кто сегодня отмечает его. Поздравляю с огромным удовольствием и пожелаю вам счастья и успехов в вашем нелегком труде. Дальше. Привет, Бобруйск. Здравствуйте, радио Могилев. Хочу передать привет. Ой, ну... Лучший ведущий, спасибо большое. А еще, это важно, любимому мужу Сережке и нашим любимым деткам Настюше и Виталику от мамы Наташи. Вот такой замечательный привет прилетел. Спасибо вам большое, Наташ, вам тоже хорошего вечера. Ну и всем остальным, я уверена, что вы спешите поделиться своим хорошим настроением, своими планами. И наверняка где-то в вашем окружении точно есть хотя бы один человек, который сегодня что-то отмечает. День рождения, например, или, ну, не знаю, красивую дату, 08.08. Почему бы и нет? А может быть, среди вас есть строители, его нужно поздравить с профессиональным праздником? Это к нам. Пишите. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
1: Двух-двухкассетник.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25.
1: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Горячая суббота продолжается. Почему горячая, если вдруг вы к нам только что присоединились? Да потому что много сообщений. Это здорово, что столько людей готовы делиться своим хорошим настроением. Добрый вечер, Радио Могилев, и вам тоже здравствуйте. Передаем привет всем нам. Сегодня наши дети, Дарья и Виктория, сделали нам с мужем подарок. Отдых в Египте через пару месяцев. Ого! А еще они летят с нами. А еще с нами наши друзья и по совместительству родственники Александр и Анна. Спасибо большое нашим любимым детям. Были с мужем немного в шоке, но очень довольны. Воспитали достойных дочерей. Любим их очень. Вам спасибо. Слушайте, ну я вас поздравляю. Девчонки, у вас просто умнички. Я пожелаю вам хорошего отдыха, чтобы там все было как нужно. Как говорится, all inclusive. И погода в том числе, и все развлечения. В общем, чтобы отдохнули, и было что вспомнить. И самое главное, что вы же летите с семьей, и это очень круто. В общем, девчонки молодцы, а вам отличного отдыха пожелаю еще раз. Дальше. Добрый вечер, уважаемое радио. Светлана из Костюковичей очень хочет поздравить Владимира Булкина с Днем Строителя. Поздравляем. Еще одно поздравление, на этот раз для мужа Андрея, с Днем Строителя. Андрей из Красной Буды Кречевского района. Вас поздравляет жена Елена, дочка Анечка. И желает вам достойной зарплаты и сил, конечно же. И мы тоже поздравляем Андрея. Всех благ вам, здоровья. И берегите своих девчонок, они у вас классные. Дальше поздравляем нашу хорошую компанию с хорошим субботним вечером. Сиваковым, Баскаковым, Махловым, уж простите, если я где-то ошибаюсь с ударением, и Сапегиной Елене, Оле и ее детям хороших выходных. Вот такое пожелание. Я чувствую, там огромная компания собралась. Ребята, отдохните как следует. Выходные для этого и придуманы. Ну, а всем остальным я рекомендую присоединяться к нашей компании. Вы сами видите, слышите, что тут происходит. В общем, явно ваши положительные эмоции лишними не будут. Поэтому пишите. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
0: Двухкассетник.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Двух-двух кассетник.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, мы продолжаем. Вечер уже давно перестал быть томным, и все это только благодаря вам. Он горячий, он активный, и вы просто молодцы. Так, привет из Бобруйска. Передаем привет нашим любимым кумовьям, с которыми сейчас отдыхаем на даче, Олежке и Анечке от Леши и Кати. Любим вас очень. Вот молодцы. Вот здорово, когда люди отдыхают.

Поздравление от Татьяны. Она поздравляет папу, Берестевича Евгения Николаевича, брата Алексея, мужа Садникова Константина и подругу Ольгу Евтуховскую с наступающим Днем Строителя. Пусть работа приносит удовольствие и финансы. Желаю силы, крепкого здоровья. С праздником, любимые, пишет Татьяна. И мы с удовольствием присоединяемся. И тоже вас поздравляем. Ничего себе, сколько Татьян в вашем окружении, прекрасных людей, отмечающих свой профессиональный праздник День Строителя. Это здорово. Это значит, что вокруг вас они точно вот готовы построить хорошее будущее, крепкие стены, доверительные отношения. Это важно, я считаю. И еще одно сообщение тоже с поздравлением. Сегодня такую красивую дату у моей любимой, дорогой и самой лучшей на свете жены Ксении Ломакиной из Осипович день рождения. Мое сокровище, я безмерно счастлив, что ты со мной рядом. Такая чудесная женщина, бесконечно добрая, бесконечно красивая, бесконечно душевная. Любимая, желаю тебе много счастливых дней и лет, радостных вестей, успехов во всем, чем бы ты ни занималась. Я всегда с тобой, за тебя и для тебя. Люблю тебя одну с самого первого дня нашей встречи и до последнего вздоха. Ох, Ксения, но даже добавить нечего. Эдгар, вы просто молодец, и я от всей души поздравляю нашу постоянную слушательницу Ксению с праздником, с днем рождения. Желаю вам, конечно же, здоровья и огромного-огромного счастья. И любви, наверное, ее много точно никогда не бывает, а когда рядом такой мужчина, который произносит такие красивые слова, наверное, этой любви день ото дня будет становиться только больше. С праздником вас!

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Ну что, друзья, у нас практически завершен первый час нашего двухкассетника, но тут буквально минута осталась до следующего часа. Именно там мы с вами и продолжим.
3: Двухкассетник.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.

что, друзья, за окном лето, впереди еще один выходной, а в эфире музыка, которая точно греет душу. И чтобы вы этим вечером не выбирали для себя быть в компании друзей или одному где-то с книжечкой удобно устроиться, в любом случае наш эфир точно будет скрашивать ваше времяпрепровождение. Ну что, я готова зачитывать первую порцию ваших сообщений уже в этом часе. Итак, еще раз просит поздравить любимого мужа Андрея с Днем строителя из Красной Будды Кричевского района. От жены Елены и дочки Анечки желают вам, Андрей, достойной зарплаты и, конечно, сил. И мы с удовольствием тоже вас поздравляем. Всех благ и, конечно, успехов в вашем нелегком труде пожелаем. Дальше. Здравствуйте, дорогие. Поздравляем с днем рождения Александра Михайловича Москалева. Всего тебе самого наилучшего. Вот такое поздравление, Александр Михайлович, от нас тоже. Принимайте пожелания здоровья, успехов, счастья. И, конечно, чтобы рядом были родные и близкие люди, которые вас всегда поддержат. Дальше. Доброго августовского вечерочка, любимое радио Могилев, и вам тоже здравствуйте, Оксана из города Климовичи, которая передает привет веселой и дружной компании. Валерия, Вере, Танюшечке, Олегу и мне, Оксане. Мы очень классно проводим время, всем отличного солнечного настроения. Спасибо вам огромное, Оксана, за то, что вы поделились своим хорошим настроением, солнечным, теплым и по-настоящему летним. Ну и, конечно, я пожелаю отличного отдыха в вашей компании. Ну а всем тем, кто готов присоединиться, я напомню, короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5680.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Ну что, друзья, продолжаем. У нас ничего не меняется, сообщений много, и это здорово. Добрый вечер, Радио Могилев, и вам здравствуйте. Хотим передать привет нашей дружной компании в агрогородке Заболотье, семья Васильевых. Ага, спасибо огромное нашим любимым племяшкам, что они для нас организовали отдых в Египте. Мы вас очень любим. Ну что, я могу сказать, здорово, да? Эмоциями нужно делиться и от приятных подарков, в том числе, и вы правильно сделали, что нам написали. Еще раз, Горбачев Александр очень просит поздравить лучших строителей предприятия «Спецстрой Цемремонт», город Костяковичем, с праздником. Пожелать крепкого здоровья, крепче железобетона, семейного счастья с прочным фундаментом и легких масштабных проектов. Пусть ваш труд всегда приносит людям радость, а в жизни все складывается четко и ровно по плану. Дальше у нас есть привет Танюшке, Матюшке и Егорке. А еще очень сильно вас любит ваш папа. Вот это самое главное, что нужно было обязательно передать. И еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Могилев. Хотим поздравить любимую мамочку, тещу, бабушку и прабабушку с днем рождения. Желаем крепкого здоровья. Написано капслоком, большими буквами. И да, это самое главное. И, конечно, долгих лет жизни. Мы тоже с удовольствием поздравляем вашу именинницу. Пожелаем ей и здоровья, и долгих лет жизни. И чтобы рядом всегда были родные и близкие, готовые ее поддержать, которые будут делиться своим хорошим настроением, которые не будут забывать про нее, которые будут почаще приходить в гости, потому что, конечно, нашим любимым бабушкам и прабабушкам это приносит огромную радость. Так что еще раз имениннице вас с днем рождения. Ну, а всем остальным напоминаю, не забудьте присоединиться к нашей компании и тоже поделиться своим хорошим настроением, своими событиями. Где там дачники? Рассказывайте, как у вас урожай? Что там уже закаталось? Что уже сварилось? Это тоже, между прочим, хорошие и важные новости.
0: Двух-двух кассетник.
2: Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Владивосток, Москва, Москва, привет.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +20, +25. В понедельник небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +22, +27. Во вторник ночью переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части кратковременные дожди. Днем местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Днем возможен град. Ветер южный с переходом на западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +22, +27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. 2-2 кассетник.

0: Кассетник.
1: Ну что, остаются буквально считанные минуты до окончания и этого часа, но я уверена, что настроение у вас от этого совершенно даже не портится. Прекрасный субботний вечер, завтра тоже выходной, и это замечательно. Есть парочка сообщений. Поздравляю своего мужа Алексея с наступающим праздником, Днем строителя. Пожелайте ему, пожалуйста, здоровья, финансового благополучия, а это, между прочим, важно, и всех благ. Люблю его очень сильно, пишет жена Людмила. Я поздравляю от всей души и Алексея, и всех, кто причастен к этой славной профессии. Конечно, я пожелаю вам исключительно успехов в вашем нелегком труде, удачи и достойной оплаты за то, что вы делаете. Еще один привет у нас есть Ксюше из Климовичи, Верочке из Минска, Танюшке из Саратова и Валерии из Москвы. Удачи и всего самого чистого и светлого всей компании. Написал нам, кстати, Валерий. Ничего себе, как у вас там география интересно сыграла. Большущий вам привет и, конечно, отличного субботнего вечера. Ну что, еще есть? Минут, наверное, 10 для того, чтобы определиться, нужно ли и вам кому-то передать сегодня приветик, может быть, даже самому себе пожелать чего-нибудь хорошего.
0: Двух-двух кассетник.

прямо сейчас. Любимого мужа Александра Горбачева с Днем строителя поздравляет жена Елена, которая желает ему здоровья, крепкого, семейного счастья и, конечно, чтобы ваш труд всегда приносил людям радость, а в жизни все складывалось четко и ровно по плану. Дальше. Привет, любимое радио. Передаю привет своим родным в деревню Михалева 1. Как хорошо быть у любимой мамы Ларисе. Всем вместе. Банька, шашлык. Всем здоровья и хорошего настроения от Натальи Жуковой, а особенно любимому мужу Сергею. Я вот прям как будто вживую увидела, как у вас там замечательно. Наталья, хорошего вам вечера, пожелаю от души. И еще одно сообщение. Любимая станция, прошу вас поздравить моего друга Витю с бракосочетанием, с его женой Людмилой. Желаю исполнения всех желаний и долгих лет жизни, а еще здоровья и счастья. В 60 жизнь только начинается, пишет нам Андрей. Поздравляю молодоженов, совет да любовь, как говорится, здоровья, счастья и всех радости этой прекрасной жизни пожелаю от души. И на этом, собственно, друзья, на этой прекрасной ноте буду завершать свой сегодняшний эфир. Конечно, с тишиной я вас не оставлю на радио Могилев «Музыка 24/7». После 22 часов и до полуночи вас ждет наш традиционный мегамикс. Спасибо, что были рядом в этот субботний день. До встречи в эфире. Обязательно.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +20, +25.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Навокольные оценят ваш профессионализм и умение справляться с несколькими задачами одночасово.
3: Телец.
2: День подходит для финансовой ревизии. Вы с легкостью знайдете слабое место и убачите, где можно скоротить лишки без шкоды.
3: Близняты.
2: Ваша природная гнуткость и худкость мысления особливо до речи. Вы сможете утримать увагу одразу на нескольких задачах и расставить акценты на потребном.
3: Рак.
2: Зручный момент для звороту до специалистов, от лекаря до консультанта. Не откладывайте то, что давно турбуя.
3: Лео.
2: Оздоровленшие мероприемства, початые в этот день, допомогут не только здоровью, але и якостно полепшить настрой.
3: Дева.
2: У этот день смело беритесь за складанные задачи, особливо, коли яны потребуют уваги до деталей.
3: Шали.
2: Удосканаливайте свои навыки, и перед вами открываются перспективные возможности для карьерного роста.
3: Скорпион.
2: Вы добро бачите слабое место в процессах, и это варто выкористовывать.
3: Стрелец.
2: Не распыляйтесь, добрый момент для деловых встреч, особливо, коли треба домовиться выразно по справе.
3: Козерог.
2: Это вельми продуктивный день, и вы, особливо, переконаучие, выкористовывайте это.
3: Водолей.
2: Не заставайтесь со своими невырашенными задачами, вам необходимый погляд сбоку.
3: Рыбы.
2: День потребует ясности. Распишите все выразно, как потом не заблытаться. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
1: Два танцевальных часа.

0: 9 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

9 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем +20, +25.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.